В дорогие края провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: страсти.
1: За любовь мою.
0: За любовь мою.
1: Так не говорят.
0: Так не говорят.
1: Да, я это знаю.
0: Да, я это знаю.
1: По твоим следам.
0: По твоим следам.
1: За тобой иду.
0: За тобой иду.
1: Медленно дышу.
0: Медленно дышу.
1: Медленно взгляну.

0: ручею.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет, привет, привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Зуб дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Мужчина! Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ждать ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Всем доброе утро, всем приятного настроения. И я буду всего лишь, ну, где-нибудь часик, может быть, полтора часика в эфире. Так что заказики я принимаю. В эфире мальчишка. И трек будет от меня. Это Сергей Лазарев.

Это был у нас Сергей Лазарев. Следующий трек будет Слава. Классный ремикс.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

все дома.

Это был у нас саундтрек из фильма «Брат 2», «Би-2», «Полковнику никто не пишет». Далее будет у нас ответ мадам Бошкиной.

отсюда, то ты вспомни Прошкина. Но тут я выпал на миг, на миг, на миг свихнулся трешки я. Ведь я ж ёный мужик,

Это была композиция от группы W. Услышит весь район. Всем приятного настроения. Жду от вас заказики. Ну, от меня будет баня по субботам.

Так, я тут з основного ліка, ну як не основний лік, це мультяшка. Вот, ну, прилетів заказик на не кофейок, так що я туди сходила, забрала заказик, сейчас я його быстренько найду и поставлю. Так, вот. Это заказик, звучит от островка 123. Так, что-то не так пошло у меня. Во! Принимай, Юлия Савичева. Привет. Этот заказик звучит для всех. У кого маленький привет, а у кого большой привет. Всем по привету.

А я, пользуясь случаем, говорю Славку, ты можешь выйти сегодня в эфир в 16 часов на литер и на ночку. Вот, на литере подстраховать Эвелину, если она прибудет к этому времени или нет. И ты... А ты финиш 16 часов. Вот. А о чем я тебе сейчас скажу. Ну, а после трека будем мы двигать пятой точкой. Позавчера я двигала хорошо задней точкой и сегодня подвигала до обеда, так что я сижу теперь ровно на пятой точке.

Ну вот, мы подвигали пятой точкой задом, подвигали. Вот, так что я тут чуть-чуть отвлеклась, еще я подведение Каспера. Вот, далее будет у нас... Так. Знаете что, возьмите да увезите меня на Deep House.

0: Зачем меня втунули? Не надо. А то возьмут, захочу я там остаться. Как выйти-то без меня-то, а? Не надо. Тогда ладно. В Бразилию меня тогда отправьте.
1: Для цветов. А если ты даришь мне цветы, для нас двоих в этом гараже слишком мало места.

Так, я же не подобрала, не успела подобрать слова, как песенка закончилась. Вот. Следующий трек опять же прозвучит от меня, раз вы не хотите ничего заказывать. Тогда будет СЦ Мари Кримбери Луи.

Вот такие вот аллои-аллои, прозвучала я все-таки песенку-то нашла. Привидение, так, Каспера. Ой, надо было-то вспомнить про старый-престарый фильм «Охотники за привидениями». Вот там-то и Тарака был. А я просто Каспер-Каспер. И ничего не получалось. А вот что у меня сейчас получилось.

Вот такой трек прозвучал про Каспира. А я что-то захотела то ли пицца, то ли шаурму. Ну, короче, если Михаил слушает, значит, он поймет, про что я говорю.

Вот. Мы такие пожиратели пиццы, шаурмы. Даже есть у нас песенка, чья песенка Михаила. Так, сейчас. Где же она? Пицца мой друг. Вот плохо я про кофе не написала песенку. Надо мне как-то написать про песенку. Песенку про кофе.

Вот такая вот песенка была про рабицу, мой друг. Ну, а далее будет настоящий мужчина. Ра-та-та-та-там.

Так, ну что-то я, наверное, походу я слепла, не вижу ваших заказиков. Ну ладно, будет так, я устал.

Вот и я уйду после эфира отдыхать, потому что я сегодня очень-очень устала. Так, и мы еще раз подвигаем попой. С тем, Мари Краймбери, двигай.

Вот так что мы будем делать бум-бум. Ну, и я тут немножечко схожу с ума. Это периодически происходит со мной. Да. Вы поняли, да? Что я сошла с ума.

Какая досада, что я сошла с ума, а Астробок 123 говорит осень. Какая у меня осень? У меня лето. Жара пришла ко мне. Сегодня и завтра будет жарко. Даже вчера было жарко. Да, плюс 24. Так что и у меня тут лето. Может быть, и бабье лето, но никак не осень. А свою осень принимай, Островок.

Ну, не знаю, где этот вечный май, но я точно знаю, где май будет. Май будет в следующем году, после апреля, так что ждите. И май придет. Угостите домой сигареткой. Да, что-то меня жизнь подбила, что я захотела сигаретку.

Побежала песенка. Далее будет у нас трек. Опять же, от меня. Это будет Агата Кристи. Как на войне, на тебе.

На войне? Так, и, наверное, еще пару треков, и я спускаюсь вниз. Далее будет Анет Сай и не лето. Не люблю.

Да-да, я тебя не люблю, но обожаю. Следующий трек будет у нас. Так. Ага. Следующий трек будет. А я все летала.

Надо летать. Так, когда это будет? Да, после моих эфиров у меня получается вот что, микроинфаркты.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Thank you.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Что ж, всем огромный привет, и с вами сегодня действительно я, вы не ослышались. Островок 123, сейчас прозвучал мой джингл. И я сегодня на две станции, на радио Лидере и на радио Ночь Любви. Ну а пока я жду ваших заказиков ко мне в личку, прозвучит песня про мой город, про Санкт-Петербург.

Вот такая вот композиция прозвучала про Санкт-Петербург. Ну а пока заказиков у меня нет, тогда послушаем от меня для всех.

0: Ну а далее прозвучит композиция от меня для всех. Курить по-цыгански. Пока заказиков у меня нет, поэтому двигаемся дальше.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Что же, как я пока вижу, заявочек по-прежнему нет. Ну, значит, будем слушать от меня композиции для всех.

пока у меня заказиков нет, поэтому прозвучит музыкальный подарок от меня для диджея Данчо. Диджея Данчо, принимай музыкальный подарок от меня.

Тоже вот такой вот последний герой прозвучал в нашем эфире, а я продолжаю, и далее прозвучит Аркадий Кобяков, королева снежная, для всех.

Ну а далее прозвучит группа Винтаж, Рома, Рома, Роман. От меня для всех заказиков у меня пока нет. Ни на радио Ночи Любви, ни на радио Лидер. Поэтому пока будет звучать композиция от меня для всех.

Ну что ж, вот такой вот заказик прозвучал от диджея Кофеёк. Спасибо, Кофеёк. А я продолжаю, и прозвучит от меня, для всех, Максим Леонидов, девочка видения.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну а пока я жду ваших заказиков, поставлю еще один трек от себя.

А пока я жду ваших заказиков. Пока заказиков нет, поэтому поставлю еще одну композицию для всех, кто любит хорошую музыку от меня.

Ну что ж, вот такая вот композиция прозвучала, а мне заказик тем временем пришел с радиостанции «Ночь любви» от Сергея Марченко. И он поздравляет диджея Каспера с днем рождения. Ну что ж, диджей Каспер, я тоже присоединяюсь, хоть мы и не знакомы. Поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья. Вот. В творчестве успехов, насколько я знаю, вы творческий человек, поэтому принимайте.

Что ж, вот такой вот джингл прозвучал. Так, ну а я поставлю от себя композицию для диджея Кофеек, пока буду искать музыкальные заказики. Диджей Кофеек, принимай музыкальный подарок от меня. Надеюсь, понравится композиция. Трек уже в эфире.

Что ж, вот такой вот музыкальный подарок прозвучал от меня для диджея Кофеёк. А вы представляете, у меня пролетел заказик от диджея Данчо, и он просит поставить Юрий Лоза. Стерва! Ну что ж, диджей Данчо, уж не знаю, кого ты там назвал стервой. Ну, в общем, принимай свой музыкальный заказ. Трек уже вышел.

Вот такой вот заказик звучал, напоминаю, от диджея Данчо. Юрий Лоза. Стерва. Ну а я продолжу далее, и у меня прозвучит музыкальный подарок от меня для всех.

А у меня далее прозвучат два заказа. Первый заказ прозвучит от Сергея Марченко для всех, а второй заказ прозвучит от диджея Данчо. Ну что ж, два заказа в эфире, и первый заказ от Сергея Марченко для всех.

0: Ну а далее прозвучит композиция от меня для диджея Кофеёк и Сергея 72. Композиция от меня. А я выполнил, напоминаю, два заказика. Первый заказик был от Сергея Марченко для всех, Ирина Дубцова. А второй заказик был от диджея Данчо. Вот, так что двигаемся дальше.
1: Дорогой, а давай купим!

Ну а далее прозвучит музыкальный подарок от меня для Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». Сергей Марченко, принимай музыкальный подарок от меня. Игорь Кибирев, «Пьяная ночь», трек в эфире.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну а далее прозвучит Евгений Путилов. Пусть гитара плачет от меня для всех.

Вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а сейчас я выполню музыкальный заказ от Сергея Марченко для меня. Благодарю, Сергей. Трек уже в эфире.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство, что не продается.

Друзья, любите друг друга, берегите друг друга. Хочу с вами попрощаться. Дорогие радиослушатели, очень приятно было выполнять ваши заказы. Всем мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. И оставайтесь на радио Лидер и на радио Ночь Любви.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Интер. И сегодня я одна. Уважаемые радиослушатели, так как у Вадима неполадки с компьютером. Вот. И кто захочет, конечно же, кидайте заказики. Я выполню. А сейчас я пока поставлю несколько композиций нон-стопом.

Вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. И я, конечно, жду от вас заказиков. Вот. И пока заказиков нету, я поставлю вот такую следующую композицию.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, Вячеслав, тебе за такой заказик. А я пока поставлю следующую свою композицию и жду следующих заказиков.

0: будет все как надо.
1: Вот такая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. А сейчас прозвучит заказик Михаил Шуфутинский «Последний полет».

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. А я пока поставлю свои две очередные композиции.

0: Вот такие, уважаемые радиослушатели, прозвучали композяшки нон-стопом, а ко мне вернулся мой любимый соведущий Белый Кит. Привет, ну хорошо.
1: Наконец-то, всем здорово. Привет, привет всем. Ну, я буду уже оставки наши не буду ставить, так что так полэфира пролетело, но, в принципе, одну все-таки поставлю, коротенькую.
2: Диджей Вадим,

0: Вот такая вот коротенькая заставочка наша. Вот, уже практически прозвучала. Ну что ж, Жень, как ты тут без меня практически час отпахала?
1: Нормально, я отпахалась. Вот будет сейчас третий заказик.
0: Ну хорошо, давай-ка тогда мы сейчас его и поставим, я думаю, а я уже потом подготовлю что-нибудь интересненькое.
1: Нет, ты. А ну вот сейчас, когда в эфире, я его прямо в эфире скачиваю. И, кстати, очень красивый трек.
0: Ну, я думаю, что у нас все красивые эти композиции, знаешь, у нас плохих не бывает.
1: Ну да, не бывает, не бывает, но я думаю, что тебе он понравится.
0: Ну, раз понравится, тогда смело запускай.
1: Подожди секунду, я же тебе так быстро не могу.
0: Ну, я, ну, тебя на блатексе маловато еще, так что я думаю, что успеем тебя подотренировать, что ты уже
1: Опа.
0: за 3 секунды будешь скачивать
1: А
0: треки.
1: вот теперь тогда я поставлю вот этот заказик, и большое спасибо Вячеславу за такой заказ.
0: Послушаем, что там.

0: Сначала для Вячеслава 60, Вадиме, конечно, я предоставляю тебе слово.
1: Да, спасибо. Ну, сейчас я поставлю следующий трек, который у меня в плейлистике есть. Давайте послушаем вот эту тему.

Ну что, дорогие друзья, вот такая вот тема у нас прозвучала в нашем фильме. Продолжаем двигаться дальше. Сейчас поставлю еще одну композицию. Пока Женя отлучилась, я скоро тоже здесь подключу один канал. Так что еще будет и там. Ваши заказики там принимать будем. А где, чуть скажу, чуть попозже. А в принципе, можете узнать по джинглу, который я поставлю чуть попозже. Пока двигаемся далее.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот новостяк, прозвучавший на радио Лидере, уже подключился Мегамикс, там тоже звучала эта песенка, и включился к нам радио Амор. Ну а сейчас будет такой тройной джингл, который я делал то же самое время. Вот, я тут, Женя участвует, ну и, конечно же, Диджакис, но Диджакис с нами нет сегодня на эфирчике, за кадром, а джингл прозвучит прямо сейчас, после чего вернемся.

0: Всем еще раз привет, кто подключился на нашу волну, радио Лидер, радио Мегамикс и, конечно же, радио Амор. Привет всем, кто нам настроился на наши частоты. На наши партнерские каналы, конечно же, тоже работают. Офигенно радио.ру. Заходите тоже, читайте, слушайте радио тоже там. И radio.rotler.rf тоже заходите там, тоже можно слушать нас. Конечно же, потоки там же все работают. Женя, привет тебе еще раз.
1: Да, привет, Вадим. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, конечно, хочется сказать радиослушателям радио Амора. Добрый вечер. Вы, наверное, сегодня не ожидали, что мы сегодня выйдем в эфир.
0: Да, мы сегодня, кстати, вот до конца будем проработаем до 20 часов у нас на Лидере и на Мегамиксе. Потом подхватим дальше уже на Море. Еще будем до 21 часа с вами, друзья. Вот так.
1: Ну и, конечно же, мы ждем заказиков.
0: Заказики ждем, пишите нам в чат Лидера, в чат Мегамикса. А также не забывайте, в стол заказов можете ссылочку кинуть. Жень, кинь ссылочку тогда на наш чат, там все эти дела.
1: Сейчас, там, секундочку, вот.
0: Заказ. А пока ты этим делом занимаешься, я пока поставлю следующий трек, послушаем, а потом тогда уже тебе передам полностью.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот такие два трека прозвучали у нас в эфирчике радио Лидеры, радио Мегамикса и, конечно же, радио Амор. На Аморе мы остаемся с вами до 11 вечера, так что вот двигаемся дальше, Женя продолжит.
1: Вадик, поставь еще одну, я пока тут скручиваю композицию.
0: А, давай тогда я сейчас еще одну зарежу, а потом три композиции с тебя потом будет. Так что не забывай.
1: Три, так три. Три, так
0: Двигаемся
1: три.
0: далее.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший тоже интересненький. Вот мы продолжаем дальше. Конечно,
1: Да.
0: двигаться и под самую
1: Блять.
0: интересную музыку. Да, ты в эфирчик пока не надо, мотивация, я сейчас покусаю тебя. Вот. Ну что, Жень, продолжи, пожалуйста.
1: Да, Вадим, конечно, я продолжу, и, конечно, еще я поставлю три композиции.
0: Да, выбери там
1: Два
0: три для тебя.
1: заказа у нас будет Самора. Сначала я поставлю свою композицию, а потом две композиции Самора. Вот.
0: И, кстати, обращусь еще раз к нашим слушателям, которые находятся на Лидере и на Мегамиксе. Кидайте заказы и там. Пока у нас товар есть.
1: Да, конечно, кидайте заказики там, мы их обязательно возьмем. И, конечно же, эти два последние два заказа у нас от Валькирии.
0: Слушаем.
1: Поехали.

0: Вот такие два заказика прозвучали с радио Амор, уважаемые радиослушатели. А мы, конечно, ждем следующие заказики и с лидера, с Мегамикса и, конечно же, с Амора, уважаемые радиослушатели.
1: Так Вадим, что пишите, пишите пока ваши заказики, а мы послушаем вот такую тему через пару секунд. Оставайтесь с нами. Ай, проскочила.

Маминка, привет. Слушай, у меня нормально все работает. Попробуй обновить, перегрузить. Если будет так же глючить, тогда уже будем решать, что делать. А пока слушаем Мегамикс.

0: Ну что, микс хороший, качественный, прозвучавший только что. Женя, забирай микрофон. Есть там заказик у тебя, нет?
1: Нет, у меня заказиков пока нету ни там, ни там, ни там. Уважаемые радиослушатели, сегодня что-то тишина. А сейчас давайте послушаем Дениса Майданова «Верность».
0: Давай послушаем.

0: Нет, еще
1: лови.
0: Вот теперь вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Конечно же, а я жду заказиков. Вадим, ты что поставишь?
1: Я поставлю тот трек, который у меня не звучал изначально. Что-то он у меня перескочил. Вот. Маленький скажу, что тебя заменит сегодня кофеек. Так что не переживай по этому поводу. Вот. Вот. Да, мы через бот крутим треки, так что все нормально. Кстати, ты спрашиваешь, как раз я тебе отвечаю на этот вопрос. Ну, а тем более, что мы транслируемся на несколько радиоканалов сразу. То есть на Лидер, на Мегамикс и, соответственно, на Амор. Вот так вот. Плюс еще мои Ротвейлер и Офигенное Радио. Кстати, тоже подключены. Так что вот как-то так. Ну что, давайте послушаем следующую композицию. Жду ваши заказики в чате. И, конечно же, не забывайте ставить заказов, забегайте на Амори, там тоже бросайте. Мы там будем с вами до 23.00. Ну, а тут скоро уже закончим, осталось совсем немножко времени, буквально каких-то 12 минут.
0: Так 14 что, минут.
1: Ну, у тебя 14, у меня 12, мне поточнее, поэтому тут что-то спорить со мной не будешь. Двигаемся далее.

0: Вот такой вот у нас микс практически прозвучал в нашем эфире радиолидера Радио Мегамикса и Радио Амора. В общем, вот так вот. Сейчас у нас уже буквально заканчивается эфирная сетка на лидере и Мегамиксе. Там уже будем прощаться с нашими слушателями. Жень, тебе слово тоже. Чтобы там на лидере
1: прощаться. Да, хочется сказать всем огромное спасибо радиослушателям радио лидера. И, конечно же, мы вернемся к вам, наверное, завтра.
0: И Мегамикс тоже, кстати, тоже не забываем, тоже подключен у тебя. Ну, а под финал как раз поставим заявочку, когда прилетел ко мне в чат Амор. Вот нашим слушателям. Так что принимайте, слушаем.
2: Я тут недавно тебя вспомнил, едва не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки.

недавно тебя вспомнил, едва не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии.

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну вот и я после долгого перерыва с вами буду до 22:00 по Москве. Хорошего вам настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения с друзьями и близкими. И прежде чем окунуться в мир прекрасной музыки, я хочу напомнить, что сегодня уже 6 сентября. Ну что сказать вам? Снова в моде осень, воистину прекрасная пора. Прозрачная, как слезинка неба просень, ей рукоплещет пестрая листва. Еще смеется солнце в стеклах окон, и зайчика упускает нам глаза. И от дождей рассветы не промокли, день новый не рождается в слезах. И еще листвой багряно-желтый клены кострами пламенеет на ветру и укрывает в скверах влюбленных, нашедших этой осенью судьбу. Ну что, дорогие радиослушатели, продолжим наш музыкальный вечер. В эфире прозвучат самые крутые, самые зажигательные ритмы. Ну а если вы хотите услышать свою любимую мелодию, пишите мне в личку или в чат, и я с удовольствием выполню ваш заказик.

Уважаемые радиослушатели, так прерывается у меня интернет, и поэтому это идет. Ну вот. Я не знаю. Ну ладно, у меня сейчас тоже не работает. Ну, как заработать, это касается. Еще одна песня. Это Dreamwear. Ромашки белые. Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, ну, сейчас прозвучит Зазазик от Скифа. Наконец-то я скачала. Нет, это заказик у меня от Сергея 49. Я извиняюсь. Наконец-то я скачала. Это его заказик. Долго не скачивался, потому что нестабильный интернет и трудно так работать. Но все же я его скачала. Принимай свой заказик. Это будет Айгор. Любовь отрава.

49. Ну, а сколько их было и сколько еще будет, когда приходит переосмысление прошедшего и хочется строить новые планы на будущее. Лето – это хорошо, но вот осень одаривает нас красотой и вдохновением. Она как женщина, красивая, яркая и непредсказуемая. Чудесная пора. Я с удовольствием выполню. Слушаем.

Мне однажды вкололи счастье и вкололи большую дозу. Мне однажды вкололи счастье и вкололи большую дозу. Только после рвало на части.

Дорогие радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Ну, я хочу сказать, что вообще-то я люблю сентябрь. Последний привет лета. Созревают яблоки, груши, подсолнухи еще стоят, и мед подоспел. А как ярко цветут цветы, астры, георгины, хризантемы. И еще поспели арбузы. Это так здорово. Ну что, дорогие мои, я для вас сейчас поставлю замечательную песню. И это будет песня, я думаю, вам она очень понравится. Это будет песня Елены Карпук «Как хочется проснуться без тревог». Слушаем и наслаждаемся.

заказик, а Сергей 40. Девять. Это как

Вы мой радиослушатель. Но я все равно ручка. И прощайте. Дорогие радиослушатели, надеюсь, его песню это принимай заказик, а потом твой будет.

Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас прозвучит заказик от Редисон. И это будет жаль, что за августом не июнь. Да, действительно же. Очень жаль, что прошло лето, и уже теперь на следующий год будем ждать его снова.

Весенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней к дому она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла. И в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь, не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь, не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Уважаемые радиослушатели, ой, наконец-то прослушали до конца. Я уже устала. Ну что же, деваться некуда, надо до конца уже довести эфир, вот так промучиться. Да, я это самое, второй заказик будет, а вот первый, который ты мне заказала, не получается скачать. Вот, ну никак. Он же все время нестабильный интернет, понимаешь, и не скачивается. Вот что хочешь, то и делай. Ну а этот Леша Свик, Луна, этот есть в этом плейлисте. Поэтому сейчас прозвучит. У тебя, Редисон, слушай. И наслаждаемся мы тоже. Слушаем и наслаждаемся.

Присоединилась Снежка. Желаю. Ну, что хочу сказать, Снежка? Что нестабильный интернет все время пропадает, деваться некуда. Ну, может быть, кто-то мне кофеек меня подменит, но да, я сейчас. Мы продолжим. Это будет песенка.

ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода, бродяга ветер воет и резвится, последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то, ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко, от стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю, и с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю, все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубки твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом. В тебе мой мир, блаженство –

Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я всем желаю прекрасного вечера, наполненного уютом, искренней радостью, теплыми словами и отличным настроением. Приятного всем отдыха здесь, на нашем замечательном радио. Желаю, чтобы этот волшебный вечер подарил вам отличное настроение, душевное спокойствие, внимание, любовь, заботу и нежность от тех, кто будет с вами рядом. Но вот сейчас у меня прозвучит заказик от нашей Редисон, и это будет Имин «Однажды». Слушаем и наслаждаемся.

Да, к сожалению, это не она, но все равно хорошая песня, но она уже прозвучала дважды. Но я не стала ее выключать, потому что она мне понравилась, хорошая песня. Но сейчас, пока прозвучит от меня что-нибудь, я поставлю, пока буду искать твою песню, хорошо? Так, ну, давайте послушаем такую вот «Прости, прощай».

Такой замечательный трек прозвучал от нашей радиослушательницы Редисон. Ну, а я хочу сказать, что и даже с характером не сахар, ты будешь всегда самой сладкой, самой вкусной и желанной конфеткой для мужчины, который любит тебя. Так что имейте в виду. Ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие друзья. И для вас в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы и все самое лучшее для вас, а также ваши любимые композиции. И сейчас для вас прозвучит еще одна замечательная мелодия. Это будет группа «Виагра», попытка номер 5. Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Ну и я хочу сказать, при всей этой красоте, красивой любви и прочее, прочее, любите себя, берегите себя, потому что вам замены не будет. Ну вот как-то так. Ну, песню Натальи Штукерт «Два крыла».

Уважаемые радиослушатели, мой эфир подходит к концу, и в заключение я хочу поставить одну еще веселенькую песню. Это Максим Аршавин «Ягода». Давайте послушаем. Ну, а потом будем прощаться.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами был

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева, снежная.
2: Снежка.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Сергей Беляев, 48, принимайте ваш музыкальный заказ.

А старик Вахабит только молвил угрюмо: кто мужчиной рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав: будем насмерть, как этот мальчишка, стоять.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

обижаться, любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

0: Ваша охрана, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро.

услышать тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть.

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Семь семерок принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Любовь, морковь.
1: Вот такой вот прекрасный кавер прозвучал на радиостанции «Лидер». Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» далее продолжает свой эфир вашими музыкальными заказами. Сергей Беляев, 49, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Книжок-2 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Опьянев от твоей красы, красы, от твоей неземной красы. Я забыл у тебя трусы, трусы, забыл у тебя трусы. Дома снял я свои штаны, штаны, снял привычно.

0: И спросила жена, где трусы?
1: Трусы.
2: Трусы.
0: Где скотина?
1: Твои трусы.
2: Ты скотина.
0: Ты взгляни на свои часы.
1: Часы.
2: Ты скотина.
0: На свои ты. Козлина часы.

0: в бассейн. Да представь, я ходил в бассейн и в бассейне трусы посеял, посеял. Чё такого? Трусы посеял. И сказала жена, ну да, ну да. Ты же сука, у нас спортсмен.
1: Ты же сука.
0: Только я звонила туда, туда.
1: Я звонила.
0: Ты полгода не ходишь в бассейн.

Весь побитый пришел я к тебе, к тебе, к той, от чьей опьянел красы. Рассказать о моей судьбе, судьбе, и забрать трусы. Только дверь мне открыл мужик, мужик, очень страшный. Открыл мужик и сказал мне: привет, мужик, мужик. Значит, вот ты как

0: Спасибо.
1: Алина Германова, радио 73. Принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Это не просто песня, это обращение ко всем людям, которые любят забирать чужое. То, что дорого, никогда не забирайте чужое. Мы так

0: пам-пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую. Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилин не сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
1: Рафаэлка, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Доступ закрыт, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Запас терпения иссяк. Устал мириться я со злом. Сегодня при моих друзьях ты назвала меня козлом. Ты назвала меня козлом. Меня отца своих детей. Когда сидел я за столом средь уважаемых людей, на склоне трудового дня, на кухню с сумками войдя, ты опозорила меня в глазах флакона и гвоздя и прервала важнейший тост за силу органов мужских и за финансовый прирост и в жизни совокупность их. Тебе позицию свою озвучить нужным я нашел. Да я не ангел, признаю, но я уж точно не козел. Козел на стуле не сидит, в трусы и майк не одет. Название это мне претит, так получай же мой ответ. А ты сама козел, а ты сама дурак. Сама зачем привел в дом алкашей мудак? Сама ты импотент, и ты сама дебил. Сама собачий хрен, сама мне жизнь сгубил. Я ждал любви и теплоты, ведь мы являемся семьей. Но все усугубила ты, ты назвала меня свиньей. Ты назвала меня свиньей, свиньей отца своих детей, а также бросила туфлей в двух уважаемых людей. Считаю важным заострить твое внимание на том, что стал гораздо меньше пить я в этом месяце, чем в том. Но ты зовешь меня свиньей, хотя зовут меня Ильей. Навряд ли в мире есть свинья с библейским именем Илья. А ты сама свинья, а ты сама подлец. Сама ты полный ноль, сама как твой отец. Сама ты не мужик, и ты сама олень. И на диване ты сама пердишь весь день. Я нес добро и конструктив, стремясь к консенсусу, когда мой конструктив не оценив, ты мне ударила туда. Ты мне ударила туда, где я носил твоих детей, послав туда же навсегда двух уважаемых людей. Гордишься рано ты собой, щенячьей радости полна. Пускай сейчас проигран бой, но не проиграна война. Вернувшись завтра в этот дом с дурацкой фабрики своей, ты снова встретишь за столом трех уважаемых людей, трех замечательных людей, интеллигентнейших людей, трех симпатичнейших людей, в тюрьме несломленных друзей.
0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

Найди себе Галину, она даст кофе и чай. И в постели баба бы на опыте была. А это только шмотки и подружки в запрет грамм.

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ. Сказка для взрослых. Мойша.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они, а после всего через семь

0: ветке. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Спасибо.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

Такой вот замечательный кавер прозвучал на радиостанции «Лидер», уважаемые радиослушатели, радио «Лидер». Ну а далее прозвучит заказ от Настюши для диджея Данча.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Ровно в пять не встречаю, отучаю от плеч и от губ отучаю унижаться.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя.

я уйду, если ты не уходишь.

0: Далее, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, Тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке. Тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.

Теневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза.

последние прости. С любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок.

полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает.

оркестре играли. Гитара и скрипка, шумел полупьяный ночной.

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

0: луч из прожектора в зал. Мне на тебя указал
1: счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладко.

0: заря.
1: Льется в ночи
0: бархатно-шелковый блюз, манящая музыка барабанов.